0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером депутаты Национального совета Словацкой Республики выразили доверие словацкому правительству 78 голосами. 54 депутата проголосовали против. Поскольку это был единственный пункт повестки дня, внеочередное 60-е заседание завершилось голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Врх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности граждан участвовать в укреплении безопасности Словакии и оказывать помощь в урегулировании кризисных ситуаций. Словакия обладает значительным стратегическим преимуществом в области искусственного интеллекта, особенно в его внедрении в промышленность. Об этом заявил уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник на конференции «Информационные технологии и государственное управление 2026», отметив, что страна обладает уникальным сочетанием стабильного электроснабжения, развитой инфраструктуры старых промышленных зон и высокоавтоматизированной промышленности. Штефаник видит большой потенциал в объединении центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петр Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы «Друзей сплоченности», группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фицо после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антона.

0: приветствовал в здании НБС участников команды победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте, чеканенном по технологии Proof и предназначенную в первую очередь для коллекционеров.
1: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
2: Радио Словакия International.
1: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
3: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
1: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием «УНФИЦИП» по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
4: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте

0: пива. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
1: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «Унфицип» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «Унфицип» на Кипре.
2: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
1: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
2: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
1: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
2: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
1: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
2: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
1: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
3: Я сам себя розводила вступить. Сейчас это пресне 20 лет.
2: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
1: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
4: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
2: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
1: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
4: Но я тогда еще была такая студентка, такая танечница.
2: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий. Силы и воли к жизни.
1: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
4: Ясно же, так часто нам обеде позваться.
2: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
1: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненка.
2: Гол! Гол! Мы мастеры Европы! На рок 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уполне иной. Пан Ежик, дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненка. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастний, Зденек Негода, Антонин Паненка, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зданеку Негоде, а затем сам забил на 3-1.
2: Побияш. Выборный удар Веселиго. Шанса. Франко. Гол!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш!
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась серией пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы, народ 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Словакия International. Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером депутаты Национального совета Словацкой Республики выразили доверие словацкому правительству 78 голосами. 54 депутата проголосовали против. Поскольку это был единственный пункт повестки дня, внеочередное 60-е заседание завершилось голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Врх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности граждан участвовать в укреплении безопасности Словакии и оказывать помощь в урегулировании кризисных ситуаций. Словакия обладает значительным стратегическим преимуществом в области искусственного интеллекта, особенно в его внедрении в промышленность. Об этом заявил уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник на конференции «Информационные технологии и государственное управление 2026», отметив, что страна обладает уникальным сочетанием стабильного электроснабжения, развитой инфраструктуры старых промышленных зон и высокоавтоматизированной промышленности. Штефаник видит большой потенциал в объединении центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петр Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в Мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы друзей сплоченности, группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фица после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антонина Паненки, который по сей день считается культовым во всем мире. Напомним, что Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только в сентябре прошлого года. До тех пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. По случаю 50-летия триумфа чехословацких футболистов Национальный банк Словакии выпустил памятную монету номиналом 2 евро. В связи с выпуском монеты вице-губернатор Национального банка Словакии Душан Кекети приветствовал здание НБС участников команды победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам, как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте.

0: 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
1: Радио Словакия International.
0: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниэл Костра.
2: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
0: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
2: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
0: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия «Голубых касок» на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «УНФИЦИП» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику

0: Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент Словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии UNFICIP на Кипре.
1: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала. Все тренировки, день за днем. И вдруг я сказала себе, вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение. Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв. И я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
0: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
1: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
0: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
1: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
0: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
1: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
0: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
1: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
0: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
2: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
1: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует Словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
0: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
2: Но я еще была такая студентка, такая танечница.
1: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
0: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
2: Ясно же, так часто нам обеде позваться.
1: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
0: Словацкая миссия с Балкана отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале Словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурилла. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненко.
2: Гол! Мы майстри Европы! На рок 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Слована, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась.
2: Еще Масний. То есть шанс. Швехлик выстрел. Выстрелил. Еще негода. Швехлик.
0: Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге и действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зданеку Негоде, а затем сам забил на 3-1.
2: Тобиаш. Выборный удар для Веселиго. Шанса. Франко. Гол!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карола Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш.
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась серией пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юрка Мик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы на рост 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером депутаты Национального совета Словацкой Республики выразили доверие словацкому правительству 78 голосами. 54 депутата проголосовали против. Поскольку это был единственный пункт повестки дня, внеочередное 60-е заседание завершилось голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Врх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности граждан участвовать в укреплении безопасности Словакии и оказывать помощь в урегулировании кризисных ситуаций. Словакия обладает значительным стратегическим преимуществом в области искусственного интеллекта, особенно в его внедрении в промышленность. Об этом заявил уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник на конференции «Информационные технологии и государственное управление 2026», отметив, что страна обладает уникальным сочетанием стабильного электроснабжения, развитой инфраструктуры старых промышленных зон и высокоавтоматизированной промышленности. Штефаник видит большой потенциал в объединении центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петр Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в Мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы друзей сплоченности, группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фица после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антонина Паненки, который по сей день считается культовым во всем мире. Напомним, что Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только в сентябре прошлого года. До тех пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. По случаю 50-летия триумфа чехословацких футболистов Национальный банк Словакии выпустил памятную монету номиналом 2 евро. В связи с выпуском монеты вице-губернатор Национального банка Словакии Душан Кекети приветствовал в здании НБС участников команды-победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам, как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте, чеканенном по технологии Proof и предназначенную в первую очередь для коллекционеров.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой Республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы

0: Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
1: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
0: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием УНФИЦИП по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
2: Наблюдательный пункт, которым я командую, расположен в населенном пункте Пила. Здесь проживают киприоты с турецким, кипрским и греческим гражданством. Таким образом, этот наблюдательный пункт находится в буферной зоне. Уникальность этого поселка и этого положения заключается в том, что граница фактически проходит непосредственно через наш пост. Мы контролируем турецкое и греческое кафе, патрулируем буферную зону. Нас здесь шестеро. Патрулирование происходит в центральном пункте, где всегда находится один член команды, а еще двое патрулируют на патрульной машине по установленному маршруту.
0: Позиция патруля, где дислоцированы словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникальна, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой – церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «УНФИЦИП» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии «УНФИЦИП» на Кипре.
3: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
0: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
3: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
0: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
3: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это

0: был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
1: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
2: Но я си желаю преду всетким, самозреме, аси, ако каждый велитель...
0: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
1: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
2: Я сам себя разводила вступить. Сейчас это точно 20
0: лет. Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
1: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам словацкого инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
3: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
0: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, которое имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
1: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
3: Но я еще была такая студентка, такая танечница.
0: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий. Силы и воли к жизни.
1: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встречи с ними, видимо, вызывают у вас приятные воспоминания.
3: Ясно же, так часто нам ведь отзываться.
0: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня, но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
1: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале Словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их 5-летнюю службу на Балканах.
4: Спорт.
1: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
5: Паненко.
6: Гол! Гол! Мы майстри Европы! Народ 76!
1: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
7: Каждый уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
1: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненко. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненко, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
8: Практически
1: сразу после жеребьевки еще отборочной группы нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась.
6: Еще Масний. Это шанс. Швехлик. Выстрел. Выстрелил. Еще Негода. Чехи гол!
1: Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. В конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франчишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Неходе, а затем сам забил на 3-1.
6: Тобиаш. Виборне удалил Веселиго! Шанса! Франко! Гол!
1: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карла Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
6: Добиаш!
1: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юркамик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
6: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы, народ 76.
1: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Здравствуйте, у микрофона Владимир Веселов. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
0: Новости.
1: В четверг вечером депутаты Национального совета Словацкой Республики выразили доверие словацкому правительству 78 голосами. 54 депутата проголосовали против. Поскольку это был единственный пункт повестки дня, внеочередное 60-е заседание завершилось голосованием. Кабинет министров обратился к парламенту с запросом о вотуме доверия в связи с высоким государственным долгом, который находится в высшей санкционной зоне согласно положениям Конституционного закона о бюджетной ответственности. Подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами Америки и Исламской Республикой Иран является важным шагом на пути к снижению напряженности и стабилизации ситуации на Ближнем Востоке, заявил министр иностранных дел Словакии Юрай Бланар. «Я приветствую подписание соглашения о прекращении огня, которое приостанавливает военную деятельность на всех фронтах, включая Ливан, и постепенно восстанавливает морское судоходство через Ормузский пролив». В четверг президент Словакии Петр Пеллегрини начал второй этап подготовки национальных сил обороны на полигоне «Турецкий Врх». По его словам, он по-прежнему привержен своей личной поддержке готовности граждан участвовать в укреплении безопасности Словакии и оказывать помощь в урегулировании кризисных ситуаций. Словакия обладает значительным стратегическим преимуществом в области искусственного интеллекта, особенно в его внедрении в промышленность. Об этом заявил уполномоченный правительства Словакии по вопросам искусственного интеллекта Радослав Штефаник на конференции «Информационные технологии и государственное управление 2026», отметив, что страна обладает уникальным сочетанием стабильного электроснабжения, развитой инфраструктуры старых промышленных зон и высокоавтоматизированной промышленности. Штефаник видит большой потенциал в объединении центров обработки данных с автомобильной промышленностью, где в будущем могут производиться беспилотные автомобили или человекоподобные роботы. Партнерство между Словакией и Германией может стать примером сотрудничества, выходящего за рамки границ и укрепляющего европейское единство. «Если мы сможем это сделать, мы не просто будем говорить о будущем, мы будем его создавать», заявил в четверг президент Словакии Петр Пеллегрини во время открытия словацко-германского форума о будущем в Мосте при Братиславе, покровителем которого он стал вместе с бывшим председателем Европейского парламента и президентом фонда имени Фридриха Эберта Мартином Шульцем. Словакия активно участвует в работе неформальной группы «Друзей сплоченности» – группы государств-членов ЕС, которая инициировала совместную декларацию по будущему бюджету ЕС на 2028-34 годы. Словакия вместе со странами, входящими в состав этой группы, добивается достаточного финансирования так называемой политики сплоченности в рамках следующего многолетнего финансового плана ЕС. Об этом заявил премьер-министр Словацкой Республики Роберт Фица после заседания этой группы в начале двухдневного саммита ЕС в Брюсселе. Друзья, более подробно с новостями можно ознакомиться на нашем интернет-сайте.
0: Тема дня.
1: Некоторые спортивные моменты запечатлены не только в летописи исторических результатов, но и в памяти поколений. Победа чехословацких футболистов на чемпионате Европы 1976 года – один из таких моментов, символизирующий командную работу, мужество и ставший частью общей истории словаков и чехов. 20 июня исполнится 50 лет со дня финала в Белграде, который также подарил нам один из самых знаменитых моментов в истории европейского футбола – победные пенальти в оригинальном исполнении Антонина Паненки, который по сей день считается культовым во всем мире. Напомним, что Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только в сентябре прошлого года. До тех пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. По случаю 50-летия триумфа чехословацких футболистов Национальный банк Словакии выпустил памятную монету номиналом 2 евро. В связи с выпуском монеты вице-губернатор Национального банка Словакии Душан Кекети приветствовал в здании НБС участников команды-победительницы, членов их семей и других деятелей чехословацкого футбола. Эта встреча стала символическим возвращением к моменту, вошедшему в историю спорта. Футбол способен объединять людей разных поколений, и победа 1976 года остается ярким воспоминанием для многих о команде, которой удалось воплотить общую мечту в реальность. Национальный банк Словакии давно занимается выпуском коллекционных и памятных монет, и я очень рад, что таким образом мы можем увековечить выдающиеся события и одновременно внести свой вклад в популяризацию спорта и футбола, сказал Кекети. Памятная монета номиналом 2 евро на аверсе украшена изображением футболиста в движении, ведущего мяч, дополненным лавровыми ветвями по бокам как символом победы. Композицию дополняет надпись «Чемпионы Европы 1976 года», обозначение страны «Словакия 2026», инициалы автора дизайна и знак монетного двора «Кремница». Автором дизайна является чешский медальер Матей Гануш. Монетный двор в городе Кремница выпустил памятную монету тиражом 995 тысяч экземпляров в обиходном варианте и 5 тысяч экземпляров в специальном варианте, чеканенном по технологии Proof и предназначенную в первую очередь для коллекционеров.
2: Уважаемые друзья, дорогие наши слушатели, в эфире Международное радио Словакии. Мы продолжаем нашу программу. У микрофона вас приветствует ведущий сегодняшнего выпуска Андрей Шевченко, и за звукооператорским пультом работает Абдул Арут. Коротко, о чем вы можете узнать во второй части сегодняшнего выпуска. В нашем первом сюжете мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. Затем в нашей спортивной рубрике мы вернемся ровно на 50 лет назад. 20 июня 1976 года чехословацкая национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы. Вот такой будет наша программа. Надеемся, друзья, что вы вновь узнаете много интересного на волне Международного радио Словакии. Желаем вам приятного прослушивания.
0: Радио Словакия International.
2: Друзья, недавно весь мир отметил Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций. Этот праздник, отмечаемый ежегодно 29 мая, посвящен всем мужчинам и женщинам, которые служили и служат в миротворческих миссиях ООН, известных как «Голубые каски». Международный день миротворцев ООН посвящен тем, кто отдал свою жизнь за мир, а также является выражением признательности за профессионализм, мужество и самоотверженность военнослужащих, сотрудников полиции и гражданского персонала, работающих в зонах повышенного риска по всему миру. Сегодня мы расскажем вам несколько историй о словацких миротворческих силах, их истории и настоящем. После образования независимой Словацкой республики в 1993 году словацкие саперы стали витриной и наиболее уважаемым звеном наших вооруженных сил за рубежом. После 1 января 1993 года часть военнослужащих бывшего объединенного чехословацкого батальона миротворческой миссии «УМПРОФОР» Организации Объединенных Наций, действовавшей в 1992-1995 годах на территории стран бывшей Югославии, осталась на Балканах. 1 мая 1993 года к этой миссии присоединился легендарный инженерный батальон численностью почти 600 человек. Военнослужащие готовились к своей первой миссии на учебной базе ООН в Нитре в составе тогдашней инженерной бригады в Середе. Первым успешным командиром стал полковник Любомир Коланчик. Его безупречную работу впоследствии продолжил другой командир, полковник Даниил Костра.
1: Наши саперы строили дороги, мосты, наблюдательные пункты, полевые госпитали, все, что было связано с саперным обеспечением. В моем случае особенность заключалась в том, что у меня были люди в 26 местах по всей территории бывшей Югославии.
2: С 1998 по 2008 год словаки служили в миссии УНДОВ по поддержанию перемирия между Израилем и Сирией на Голландских высотах. Словаки также 4 года служили под флагом ООН на африканском континенте в 2000 и 2004 годах в Эритрее, а позже и в Восточном Тиморе. Старейшая миссия вооруженных сил ООН – это миссия с названием «УНФИЦИП» по поддержанию мира на Кипре. Наши военные исполняют там свои обязанности непрерывно с 2001 года. Более подробно об этом нам рассказал командир наблюдательного пункта, старший сержант Густав Кубица.
3: Позорная позиция 129, которая находится в обце Пила.

0: похоронены словацкие военнослужащие на Кипре, поистине уникально, поскольку с одной стороны находится минарет, а с другой — церковь. По словам патрульных, они полностью принимают образ жизни местных жителей, и наши военнослужащие находятся там ради единственной цели – чтобы следить за мирным сосуществованием жителей. Представители вооруженных сил Словакии показывают хорошие результаты не только на Кипре, но и на других зарубежных базах. Регулярные доклады командиров миссий и операций, прибывающих в Словакию, имеют общий знаменатель. На словацких военных можно положиться. Давайте теперь перенесемся в прошлое на площадь Святоплука в Нитре, где в среду 5 сентября 2023 года очередная группа военнослужащих, направлявшихся на Кипр, попрощалась со Словакией. Старейшая миротворческая миссия Организации Объединенных Наций – это миссия голубых касок на острове Кипр, которая действует здесь с 1964 года. Миссия с названием «УНФИЦИП» также является старейшей для наших вооруженных сил. Словакия присоединилась к усилиям по обеспечению мира и стабильности на острове Афродиты в 2001 году. В упомянутом сентябре 2023 года на площади Святоплука в Нитре имело место и одно исключительное и историческое событие. Впервые женщина возглавила весь словацкий военный контингент за рубежом. Эта честь выпала подполковнику Катарине Гаргаликовой. Армейский корреспондент словацкого радио спросил ее тогда, что она чувствовала, когда узнала о своем назначении командиром словацкого контингента в миссии УНФИЦИП на Кипре.
1: Знаете, честно признаюсь, я не почувствовала ничего особенного, потому что, по сути, готовилась к этой миссии около полутора лет. Хотя да, когда командование приняло окончательное решение, в тот момент внезапно нахлынули все воспоминания, через что я прошла, что изучала, все тренировки день за днем. И вдруг я сказала себе: «Вот оно, я уезжаю, я буду там через мгновение». Казалось, время с самого начала подготовки тянулось медленно, но потом внезапно с этим решением произошел мощный взрыв, и я вдруг осознала, что до отъезда осталось-то всего 2 недели.
0: С какой должности вы уезжаете на Кипр?
2: С велительства поземных сил, с рядящей функции.
1: Я ухожу из командования сухопутных войск с руководящей должности, поэтому это будет мой совершенно новый опыт и серьезный вызов в плане профессионального развития. И я, безусловно, вижу в этом очень позитивный аспект с точки зрения расширения моих горизонтов для будущей карьеры.
0: Давайте вернемся к подготовке ваших солдат. Через что им пришлось пройти в рамках обучения ради поездки на Кипр?
1: Если описать все в хронологическом порядке, то мы прошли специализированный языковой курс, затем подготовку ключевых кадров, а также совместную и профессиональную подготовку, после чего спустя 3 недели мы в целом сплотились как подразделение. Я также проходила стажировку на острове со своим будущим заместителем. Должна сказать, что это был очень хороший опыт, там все очень хорошо организовано. Поскольку я смогла туда поехать, я увидела все на практике, и это очень помогло мне в организации обучения подразделения, в том, как выстраивать целые процессы, чтобы адаптироваться к реальной обстановке.
0: С какими пожеланиями и намерениями вы уезжаете на Кипр?
1: Прежде всего, конечно, я желаю, как и любой командир, чтобы весь год прошел хорошо, чтобы мы набрались опыта, чтобы мы смогли применить то, чему научились на тренировках в реальных условиях. Учитывая, что мы будем действовать там в рамках реальной миссии, чтобы потом вернуться с осознанием того, что мы эффективно использовали полученный теоретический опыт.
0: Мы не могли не спросить подполковника Гаргаликову, когда она решила вступить в ряды вооруженных сил и какова была причина.
1: Прошло ровно 20 лет с тех пор, как я решила вступить в вооруженные силы. В то время вокруг армии царил огромный ажиотаж. И уже ходили разговоры об отмене обязательной военной службы. А это означало, что начался набор первых контрактников. И женщин тоже начинали набирать в армию. Была проведена масштабная рекламная кампания в СМИ. Меня это привлекло. Я приняла решение и вступила в вооруженные силы. Это было лучшее решение в моей жизни.
0: В начале мая бывшие участники миротворческой миссии ООН «УНТАЭС» по поддержанию мира в восточной части в Хорватии в 1996-1998 годах в регионе Славонии совершили военно-историческое путешествие по следам

0: Салаватского инженерного батальона, действовавшего здесь 30 лет назад. Целью поездки, организованной общественной организацией «Ветераны ООН Словакия», было отметить юбилей этой важной миссии, которая в конце 1990-х годов стала примером эффективного восстановления мира, безопасности и возвращения гражданской жизни в этот регион. Поездка также напомнила о работе словацких военных и саперов, которые внесли значительный вклад в выполнение задач миссии. Программа ветеранов войны, участвовавших в миссии, также включала в себя акты почтения к мемориалам жертв войны в бывшей Югославии, а также посещение мест, где служили словацкие военные. Первой остановкой стал город Илок, где словацкие саперы восстановили разрушенный войной значимый культурный центр местных словаков, дом организации Матицы Словацкой имени Людовита Штура. Сегодня это место, где словаки и хорваты регулярно встречаются на различных культурных мероприятиях. Они не забывают помощь, которую получили от словацкого инженерного батальона 30 лет назад. Председателем организации «Матица Словацкая» в городе Илок является Ярмила Мудрохова. Мы спросили ее, как в настоящее время используется словацкий дом имени Людовита Штура.
1: Так, словацкий дом в Илоку є уж довгий час вибудований.
2: Словацкий дом в Илоке был построен очень давно. Он находится в нашем владении более 70 лет. И за это время он неоднократно реконструировался и обновлялся. Словаки действительно собираются здесь ежедневно. И здесь же действует Словацкое культурно-образовательное объединение имени Людовита Штура, который имеет свои секции, такие как фольклор, музыка, танцы для детей, молодежи и взрослых, а также театральные труппы. У нас также есть группа, которая сохраняет традиции старинных ремесел, занимаясь изготовлением и реставрацией народных костюмов. Помимо словаков, проживающих в Илоке, дом используется в том числе самим городом Илок для проведения различных мероприятий. Например, на следующей неделе здесь пройдет фестиваль актеров, где также состоят театральные представления для публики, для всех жителей города. Фактически, это мероприятие для жителей всей Буковарско-Сремской области.
0: Совершенно очевидно, что словацкий дом процветает. Помните ли вы помощь словацких военных 30 лет назад в его реставрации?
2: В то время я еще была студенткой, молодой танцовщицей. Мы время от времени организовывали программы словацкого фольклора, и на наши выступления приходили словацкие саперы, работавшие здесь над реставрацией этого словацкого дома. Мы организовывали их даже тогда, хотя фактически жили в военное время, что требовало немного больше усилий и воли к жизни.
0: В то время вы подружились со словацкими саперами, многие из которых возвращаются сюда. Встреча с ними, видимо, вызывает у вас приятные воспоминания.
1: Ясно же. Так, часто нам
2: Довольно часто нам пишут люди из Словакии, которые работали здесь 30 лет назад. Хотя я сама не всегда была здесь, как сегодня. Но я рада каждому из них, когда они возвращаются, чтобы увидеть эти места и вспомнить все, что они здесь пережили.
0: Словацкая миссия с Балкан отправилась на родину 26 февраля 1998 года по приказу начальника генерального штаба генерал-полковника Тухини. Всего несколько дней спустя, во время торжественной программы в концертном зале словацкого радио, группа этих словацких саперов получила награду «Военный подвиг года» за их пятилетнюю службу на Балканах.

0: Друзья, в сегодняшнем спортивном сюжете мы вернемся на 50 лет назад. 1976 год был невероятно богат на важнейшие спортивные события. Вот краткий обзор самых знаменательных из них. На летних Олимпийских играх в Монреале словацкий велогонщик Антон Кач завоевал золото в спринте. На зимних Олимпийских играх в Инсбруке чехословацкая хоккейная команда заняла второе место, упустив золото всего на один гол. Спустя два месяца чехословацкие хоккеисты стали абсолютными чемпионами мира и Европы в Катовице, где блистали братья Петер и Мариан Счастный. На Кубке Канады, впервые в истории проводимом престижном турнире, где могли стартовать и лучшие профессионалы НХЛ, в финале канадцы обыграли чехословаков, главной звездой которых был легендарный вратарь Владимир Дзурила. В 1976 году состоялись и другие важные спортивные события. Однако для Словакии самым значимым, безусловно, стал чемпионат Европы по футболу в Югославии, принесший исторический успех тогдашней Чехословакии. 20 июня национальная футбольная команда, в стартовом составе которой было 8 словаков, завоевала титул чемпиона Европы.
1: Паненка.
2: Гол! Гол! Мы мастеры Европы! Народ 76!
0: Этот фрагмент записи прямой трансляции золотого матча, вероятно, известен каждому в Словакии и Чехии даже спустя 50 лет. Команду возглавлял тренерский дуэт. Вацлав Ежик был чешским тренером, но родом из словацкого города Зволен, а Йозеф Венглош – величайшим тренером в истории Словакии.
3: Каждый был уполне иной. Пан Ежик – дисциплина.
0: Они были очень разными, и каждый из них был совершенно уникален. Господин Ежик сосредотачивал внимание команды на дисциплине, умел мотивировать и вдохновлять ее. А еще у него был превосходный талант к наблюдению. Он мог следить за соперниками и точно рассказывать нам, как вел себя каждый из их игроков на поле, какие футбольные приемы они использовали. Господин Венглош был очень образованным человеком, никогда не кричал и был всегда положительно настроен. У него был дар постоянно говорить и объяснять, что и как нам следует делать или не следует делать на поле. Оба тренера великолепно дополняли друг друга. И я думаю, что именно благодаря им мы в итоге добились такого невероятного успеха. Рассказывал легендарный нападающий Антонин Паненка. Финальный турнир чемпионата Европы в Белграде, в котором Чехословакия одержала победу 50 лет назад, состоял из 4 участников, а проходил он в формате 2 полуфинальных матчей, а затем финала. На пути к турниру представители Чехословакии выбили в отборочных матчах таких гигантов, как Англию осенью 1975 года, затем сборную Советского Союза и даже разгромили Португалию со счетом 5-0. Перед началом финального турнира необходимо было пройти квалификацию, и помимо Чехословакии, это удалось финалистам последнего чемпионата мира 1974 года Нидерландам, действующим чемпионам мира из ФРГ и хозяевам турнира Югославии. Триумф Чехословакии на чемпионате Европы 1976 года стал прорывом. Впервые победу одержал аутсайдер, и впервые финал решился в серии пенальти. В истории мирового футбола имена игроков чехословацкой команды воспринимаются как вечные легенды. Капитан Антон Онруш, Йозеф Чапкович, Мариан Мастный, Зденек Негода, Антонин Паненка, Карл Добьяш, Ян Швехлик и другие. В составе сборной Чехословакии, состоящей из 20 человек, было 15 словацких футболистов. Тогдашний нападающий Братиславского Словена, а сегодня спортивный директор этого клуба Ян Швехлик, автор первого финального гола в Белграде, вспоминал эту команду в интервью для словацкого радио.
4: Практически
0: сразу после жеребьевки, еще отборочной группы, нас воспринимали соперники как аутсайдеров. Однако мы с самого начала были уверены в своих силах, учитывая, что в составе национальной сборной у нас была хорошая серия матчей против сильных соперников мирового уровня. Мы были уверены в себе и сформировали хорошую команду под руководством высококвалифицированных тренеров. Мы не считали себя аутсайдерами, поскольку обладали определенной внутренней силой, которая в итоге и подтвердилась. Уже в конце 60-х годов в Словакии сформировалось невероятно сильное поколение футбольных игроков. Братиславский Слован выиграл Кубок обладателей кубков в 1969 году, обыграв в финале Барселону, а Спартак из Трнавы в том же году вышел в полуфинал Кубка европейских чемпионов. Однако официальная Европейская футбольная ассоциация УЕФА признала титул чемпиона Европы за Словакией с 1976 года только спустя 33 года после обретения государственной независимости 12 сентября прошлого года. До сих пор титул принадлежал только Чехии, но именно Словакия имела на турнире большинство своих представителей. Соперничество между чешскими и словацкими игроками в национальной сборной часто обсуждалось, но, вероятно, больше среди болельщиков, а сами игроки, по их воспоминаниям, не делали между собой никакой разницы и образовали отличную команду. конце концов, те отношения и настроения, которые существуют между футболистами вне матчей, переносятся и на поле. Это неписанное правило. Полуфинальный матч наша национальная сборная провела в Загребе против Нидерландов под проливным дождем. Вот как вспоминал этот матч Ян Швеглик. Когда мы обсуждаем этот чемпионат, я всегда подчеркиваю, что, на мой взгляд, матч с Нидерландами под дождем был лучше, чем сам финал. Я тогда был на скамейке запасных, и то, что сделали ребята, было невероятно. Матч с небывалыми поворотами сюжета. У голландцев были потрясающие игроки, такие как Йохан Кройф и Роб Ренсенбрик. И перед матчем я видел, что они были аж слишком самоуверены, что иногда в спорте может не пойти на пользу, и в итоге действительно, мы победили в этом матче. Чехословакия повела в счете благодаря голу капитана Антона Ондруша на 19-й минуте. Во втором тайме Ярослав Полак по прозвищу Бобби получил красную карточку. Неожиданную помощь получили наши футболисты с трибун. После вылета хозяев югославской команды из турнира болельщики начали поддерживать чехословаков. Голландцам удалось сравнять счет, но в дополнительное время на поле вышел незабываемый Франтишек Весели. Сначала отдал голевой пас Зденику Неходе, а затем сам забил на 3-1.
2: Тобиаш. Виборне удалил Веселиго! Шанса! Франко!
0: Невероятное стало реальностью. 20 июня 1976 года футболисты Чехословакии играют в финальном матче против действующих чемпионов мира из ФРГ. Карол Добиаш вместе с Яном Швегликом до сих пор остаются единственными словаками в истории, забившими гол в финале чемпионата Европы. По словам легендарного правого защитника Карла Добиаша, его гол должен был попасть в книгу рекордов Гиннесса. В своей жизни он никогда не бил по воротам левой ногой, а всегда только правой. Тот факт, что он забил гол в финале своей, в кавычках, деревянной ногой, прекрасен. И он смеется над этим по сей день.
2: Добиаш.
0: В финале чехословацкая команда вела со счетом 2-0 после голов Швеглика и Добиаша. Однако немцы сравняли счет, и судьба титула решилась в серии пенальти, первой в истории крупных турниров УЕФА. За Чехословакию забили Масни, Негода, Ондруш, Юркамик. За немцев – Бонхоф, Флое, Бонгардс. Однако Ули Хёнес промахнулся. Когда Антонин Паненко шел к мячу, мало кто знал, что именно этот момент изменит футбол. По словам автора победного гола, нужно начать бежать, а затем замедлиться. И ни один вратарь не будет стоять на месте, так он написал свое изобретение. Сепп Майер отскочил в сторону, и мяч плавно и медленно залетел в середину ворот. Если бы я не реализовал эту пенальти, меня, наверное, отправили бы работать на токарный станок на завод. Пошутил спустя годы Паненко.
2: Антонин Паненко может разгоднуть. Ак трафи, зме майстри Европы. Мы майстри Европы на рок 76.
0: Когда капитан Антон Ондруш вспоминает матч за золотую медаль, состоявшийся ровно 50 лет назад, у него на глазах наворачиваются слезы. Примерно раз в месяц я достаю свою медаль из сейфа и вспоминаю тот турнир. Я часто думаю об этом, очень часто. Мы заслужили это золото тогда, не так ли? Ну вот и все, дорогие наши слушатели, сегодняшняя программа подошла к концу. В эфире с вами были Абдул Арут и Андрей Шевченко. Желаем вам прекрасных выходных, друзья, и до новых встреч в эфире.

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия». У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Добшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Добшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в Большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Добшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. – После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра. А в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания Академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения «Шумава», которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт Советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия Интернешнл.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так, что мы си, конечно, отдыхали.
3: Это касается не только меня, но моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома, а в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под

0: В концерте примут участие звезды нашего театра: Иоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Леготский, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Скучки с клавиром уж пробегают нормально, уж можно.
0: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме, но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маске, певцы вряд ли.
2: Певцы, а клаверисты будут без масок.
0: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальные требования, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
0: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь «Каратин» был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
0: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожидания публики.
3: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
2: На конце февраля хотим справить концертный или полуконцертный, чи как нам можно.
0: Наконец февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
3: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банска Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа.

0: Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. Покоится на старинном Братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись. Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
1: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
0: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
1: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
0: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
1: Для меня, в принципе, такой обиходный термин. Вычистить голос значит технически вычистить его. Исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
0: Как вы обнаруживаете, что голос нечист?
1: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
0: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
1: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже Петербургскую, тоже все меняется. Не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Словацком национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го. Я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Бистрице. Я вспоминаю на Банскую Бистрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий главных. Какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», Евгений Онегин. Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра, историческое здание, и вас ждет концерт.
1: Вы знаете, чувства такие странные. Я вспомнил 95-й год. Концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии «Вы мне писали». И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляя вас леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича, «Иоанн Дамасский». Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось, он очень драматический.
0: Нужен опыт жизненный.
1: Да, и только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
0: Но ведь романс – это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
1: Второй романс тоже Чайковского – «Хотел бы в единое слово». И третий романс Мусоргского «Блоха».
0: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
1: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией. В надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
0: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия». У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Добшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Добшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в Большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Добшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания Академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения «Шумава», которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия International.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещание Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так же, что мы, конечно, отдыхали.
3: Это касается не только меня, но и моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще и руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома, а в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: Але зараз ми себе приправили таку лагодку про фанчмекеров, є то пісневий концерт з клавіром.
3: Всіх любителей вокальної музики ждет приятный сюрприз. Ми підготовили концерт романсів словенських композиторів. Со сцени Словацкого національного театру прозвучить музика словацьких класиків: Шнайдер, Тарнавського, Егоня, Сухоня, чешских, Дворжака и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского. В концерте примут участие звезды нашего театра: Иоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально, уж можно.
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме, но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в

0: должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
0: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь «Каратин» был объявлен в марте за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
0: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожидания публики.
2: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
0: Наконец февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
3: Спасибо большое всем.
2: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банской Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими

0: овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. Покоится на старинном братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись. Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
1: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
0: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
1: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
0: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
1: Для меня, в принципе, такой обиходный термин. Вычистить голос значит технически вычистить его. Исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
0: Как вы обнаруживаете, что голос нечист?
1: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
0: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
1: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже Петербургскую, тоже все меняется, не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Словацком национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го. Я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Быстрице. Я вспоминаю на Банскую Быстрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий главных. Какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар в несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», Евгений Онегин. Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра, историческое здание, и вас ждет концерт.
1: Вы знаете, чувства такие странные. Я вспомнил 95-й год. Концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии «Вы мне писали». И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляя вас леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича «Иоанн Дамасский». Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось, он очень драматический.
0: Нужен опыт жизненный.
1: Да, и вот и только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
0: Но ведь романс – это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
1: Второй романс тоже Чайковского, хотел бы в единое слово. И третий романс Мусоргского «Блоха».
0: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
1: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией, в надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
0: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея Толстого.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй.

0: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте! В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио Словакии. У микрофона Братиславской студии ее ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Добшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Добшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Добшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания Академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения «Шумава», которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт Советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия International.
1: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так же, что мы, конечно, отдыхали.
3: Это касается не только меня, но и моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
2: Оно очень просто заставить превадскую народную дивадле, але розбег.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома. А в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: Але зараз ми себе приправили таку лагводку про фанчмекеров, є то пісневий концерт з клавіром.
3: Всіх любителей вокальної музики ждет приятный сюрприз. Ми підготовили концерт романсів словенських композиторів. Со сцени Словацкого національного театру прозвучить музика словацьких класиків: Шнайдер, Тарнавського, Егоня, Сухоня, чешских, Дворжака и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского.
2: Удученкова наша наивечая звезды, где можем вспомнить, например, Йоганна Фогашева.
3: В концерте примут участие звезды нашего театра: Йоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально, уж можно.
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме. Но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное – отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маске, певцы вряд ли.
2: Певцы, а клаверисты будут без масок.
3: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальное требование, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
3: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь карантин был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
3: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожиданий публики.
0: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
3: Наконец февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадло», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
0: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банско-Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей оперой он работал с 1880 по 1890 годы. К сожалению, только по прошествии десятилетий опера дождалась первой инсценировки. Премьера прошла в 1926 году на сцене Словацкого национального театра. Оскар Недбал стал первым дирижером. Это было большое событие в культурной жизни страны, так как на Братиславской театральной сцене впервые исполнялась словацкая опера. В одной из лож, окруженной родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. Покоится на старинном Братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись.
1: Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
4: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
1: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
4: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
1: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
4: Для меня, в принципе, такой обиходный термин «вычистить голос» значит технически вычистить его, исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
1: Как вы обнаруживаете, что голос не чист?
4: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
1: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
4: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже Петербургскую, тоже все меняется, не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Словацком национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Бystrici. Я вспоминаю на Банскую Бystrici всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий главных. Какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел Лионеля. Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», Евгений Онегин. Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра, историческое здание, и вас ждет концерт.
1: Вы знаете, чувства такие странные. Я вспомнил 95-й год. Концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии «Вы мне писали». И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляя вас леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича «Иоанн Дамасский». Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось, он очень драматический.
0: Нужен опыт жизненный.
1: Да, и вот и только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
0: Но ведь романс – это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
1: Второй романс тоже Чайковского – «Хотел бы в единое слово». И третий романс Мусоргского «Блоха».
0: Конечно, я хочу закончить это интервью словами. Желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике. И я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
1: Спасибо, спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией. В надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
0: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея Толстого.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй!

0: Радио «Словакия Интернешнл». Словакия сегодня.
1: Уважаемые радиослушатели, здравствуйте. В эфире ежедневная получасовая программа Международного радио «Словакия». У микрофона Братиславской студии ведущая Ирина Сычикова. Мне помогает звукооператор Абдул Арут. Как всегда, в начале выпуска несколько слов о том, что мы сегодня подготовили для вас в этот прекрасный летний день. В предстоящей программе я дала такое название «По волнам нашей памяти». Безусловно, вы поймете, почему я так решила. Итак, после анонса в эфир выйдет наша новая рубрика «Календарь недели». К счастью, у нашей памяти есть неплохая особенность. Иногда мы забываем или стремимся стереть из памяти неприятные события. Но все-таки некоторые помнить просто необходимо. Итак, прошло совсем немного времени с тех пор, как Всемирная организация здравоохранения объявила о начале пандемии COVID-19. Пандемия и все, что с ней связано, оставило неизгладимый след в нашем обществе в каждой стране. Поэтому сегодня я все-таки решила повторить одну из программ из нашего архива. Она прозвучала в эфире ровно 6 лет назад. Друзья, я вновь приглашаю вас в Словацкий национальный театр. В июне 2020 года гостями русской редакции были дирижер Ростислав Штур и оперный певец Сергей Толстов. Дорогие друзья, о содержании программы вы уже знаете. Мы надеемся, что предстоящее время вы проведете вместе с нами. Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем наш выпуск.
2: Даты, события, люди. 15 июня 1870 года была открыта Добшинская ледяная пещера. Самая большая ледяная пещера в Словакии и в мире, за исключением альпийских пещер. Пещера расположена в Стратинском Погорье, на северном склоне известнякового холма Дуча, недалеко от шахтерского городка Добшина в национальном парке «Словацкий рай». Вход в пещеру, расположенную на высоте 970 метров над уровнем моря, что примерно на 130 метров выше уровня реки Гнилец, издавна известен как «Холодная дыра». Впервые в ее нижней части спустился королевский горный инженер Эуген Рюфини. Для публики ее открыли через год после обнаружения, а в 1887 году она стала первой пещерой в Европе, освещенной электричеством. До середины прошлого века там даже разрешалось кататься на коньках. В частности, на пещерном льду в летнее время тренировался словацкий именитый фигурист, олимпийский чемпион 1972 года в Саппоро Ондрей Непела, а также бронзовый медалист Олимпиады 1984 года в Сараево Йозеф Сабовчик. Из общей длины пещеры, составляющей 1483 метра, для посещения открыт маршрут длиной 515 метров. Объем льда в пещере превышает 145 тысяч квадратных метров. Толщина льда в Большом зале достигает 25 метров. В ноябре 2000 года был утвержден проект расширения объекта всемирного природного наследия пещеры Словацкого и Актелекского карста, включением в него Добшинской ледяной пещеры. 15 июня – день инаугурации словацких президентов, начиная с Рудольфа Шустера в 1999 году. Затем был дважды Иван Гашпарович в 2004-2009 годах, Андрей Киска вступил в должность в 2014, а Зузана Чапутова в 2019 году. И, наконец, 15 июня 2024 года состоялась инаугурация ныне действующего президента Словацкой республики Петера Пеллегрини. 16 июня 1972 года трансплантационная бригада урологической клиники медицинского факультета Университета имени Каменского в Братиславе провела первую в Словакии пересадку почки в больнице с поликлиникой имени академика Ладислава Деррера на Крамарах. 18 июня 1892 года родился Янко Бородач, один из основателей и деятелей Словацкого профессионального театра. Он был театральным режиссером, актером, преподавателем и переводчиком. Во время Первой мировой войны он был отправлен на Восточный фронт, попал в русский плен. Здесь он выучил русский язык, познакомился с русской литературой и принимал участие в деятельности любительского театра. После возвращения в 1918 году в Словакию Янко Бородач начал преподавать и организовывать любительские театральные представления. После окончания Пражской консерватории сначала играл в пропагандистском коллективе Словацкого национального театра, а в 1929 году стал драматургом и художественным руководителем драматической труппы. После Второй мировой войны Бородачу было поручено восстановить Восточно-Словацкий национальный театр, сегодня Государственный театр в Кошице. В 50-е годы возвращается в Братиславу, работает режиссером Словацкого национального театра и преподает в Академии исполнительских искусств, где ведет уроки актерского мастерства и режиссуры. Янка Бородач способствовала расцвету драматического творчества Ивана Стадолы, а также поставил пьесы Яна Халупки, Владислава Надаши Еге, Владимира Гурбана Владимирова и других авторов. 19 июня 1926 года родился словацкий архитект Цветко. Среди самых известных его творений – здание пирамиды Словацкого радио в соавторстве с архитекторами Кислингом и Дюрковичем. Из этого здания мы до сих пор выходим в эфир, как и остальные 7 округов Словацкого радио. Светко также является одним из авторов правительственного отеля «Борик» в Братиславе и автором амфитеатра 40-летия Словацкого национального восстания рядом с Горским парком Словацкой столицы. 20 июня день рождения празднует Душан Рапош, словацкий режиссер, сценарист и композитор, сын словацкого публициста Владимира Рапоша и внук европейского архитектора и строителя Милоша Рапоша. Душан родился в 1953 году, закончил философский факультет университета имени Каменского по кафедре журналистики, а также Академию исполнительских искусств по специализации кинорежиссер. Во время учебы работал на радио, после окончания Академии занимался документалистикой. Помимо работы в кино, занимается театром, сочиняет музыку, например, для балета «Дети Титаника», и пишет тексты песен. Душан Рапош – режиссер кинофильма «Фальшивый принц», «Когда у дракона болит голова», «Цинкопанна», «Бежим уже идет» или же уже ставшего культового музыкального фильма «Фонтан для Зузанны». Авторы песни двое из фильма «Фонтан для Зузанны» – Ваша Потейдл и Борис Филан. И еще две даты. 21 июня 1968 года начались военные учения Шумава, которые стали предвестником вторжения войск Варшавского договора в Чехословакию, прекратившего демократические реформы в стране. А 21 июня 1991 года последний железнодорожный транспорт советской армии покинул Чехословакию, положив конец 23-летнему пребыванию оккупационных войск в стране. С 2021 года этот день, 21 июня, является в Словакии памятным днем. Это были некоторые события в истории Словакии, о которых был повод вспомнить на прошедшей неделе.
0: Радио Словакия International.
3: Друзья, мы продолжаем нашу программу. У микрофона Братиславской студии Ирина Сычикова. А сейчас вас ждет передача из архива русской редакции и навещания Словацкого радио. Давайте вместе вспомним события 6-летней давности.

0: Итак, друзья, сегодня мы приглашаем вас в репетиционные залы Словацкого национального театра. С главными действующими лицами предстоящей программы я встречаюсь впервые после карантина, связанного с коронавирусом. Наш первый гость – известный словацкий дирижер, руководитель оперной труппы Ростислав Штур. Включаем запись.
1: Во время пандемии, во время вынужденного сидения дома, мы все видели, например, как себя ведут певцы, балетные актеры. Но никто не знает, что в эти тяжелые времена делали дирижеры. Вы изучали новые партитуры, строили планы на будущее. Как у вас, маэстро, проходили вот эти месяцы?
2: У меня, как у полно моих коллегов, то пробегало так, что мы, конечно, отдыхали.
3: Это касается не только меня, но и моих коллег. Наконец-то мы отдохнули, сказал Ростислав Штур со смехом. К сожалению, были отменены многие концерты, например, в Праге. Поэтому я просто-напросто решил немного отдохнуть от музыки. Но хочу напомнить, что я еще руковожу и оперной труппой Словацкого национального театра. Поэтому в период карантина я был полностью занят своими менеджерскими обязанностями. Вся наша административная группа каждый день встречалась в театре и работала. Конечно, я не могу ее сравнивать с творческой работой, но без этого не обойтись. Я очень рад, что нам удалось подготовить много необходимых документов, и мы решили все необходимые вопросы.
1: В течение нескольких месяцев у нас был вынужденный перерыв. Мы не ходили в театры, мы не ходили в концертные залы. Недавно мы узнали приятную новость. 27 июня в историческом здании Словацкого национального театра пройдет первый концерт после коронавируса.
3: Можно очень быстро закрыть театр, отменить все спектакли, но гораздо труднее возобновить его деятельность. Должно пройти определенное время, чтобы певцы восстановили свою форму. Приходится учитывать и тот факт, что не все могли репетировать дома. А в театр на время карантина можно было прийти только по специальному разрешению. В связи с первым концертом, о котором мы сейчас говорим, должен сказать, что в нем не будет участвовать оркестр. Солисты будут исполнять арии под аккомпанемент рояля. Выступления с оркестром начнутся с сентября.
2: Але зараз ми приправили таку лагодку про фанчмекеров, є то пісневий концерт з клавіром.
3: Всіх любителей вокальної музики ждет приятный сюрприз. Ми підготовили концерт романсів славянських композиторів. Со сцени Словацького національного театру прозвучит музика словацьких класиків: Шнайдер, Тарнавського, Ягоня, Сухоня, Чешских, Дворжака и Сметаны. Я думаю, что вашим слушателям будет приятно узнать, что Сергей Толстов исполнит романсы Чайковского, Рахманинова и Мусоргского. В концерте примут участие звезды нашего театра: Йоганна Фогашева, Терезия Кружлякова, Адриана Кучерова, Михаил Легоцкий, Петр Микулаш и Сергей Толстов.
1: А как вы репетировали? Как проходили репетиции сейчас?
2: Слушки с клавиром уж пробегают нормально, уж можно.
3: Репетиции в сопровождении рояля проходят в нормальном режиме. Но мы, принимая во внимание ситуацию, не хотим торопить события. Сейчас для нас главное – отлично подготовиться к новому сезону. Ведь в нашем репертуаре 20 опер, у нас еще много работы. Как я уже говорил в начале нашей встречи, отменить представление можно очень быстро, но после длительного перерыва вернуться в нормальную жизнь для этого нужно какое-то время. Поэтому в этом году у нас будут укороченные летние каникулы. 17 августа мы все выходим на работу.
1: Хочу спросить такую банальную вещь. Мы уже настолько все привыкли к маскам. Публика придет в зал в масках. На сцене, наверное, все-таки пианист будет в маске, певцы вряд ли.
2: Певцы и клавиристы будут без масок.
3: Певцы и пианисты будут выступать без масок. Ну а наша уважаемая публика, принимая во внимание актуальные требования, должна использовать маски. Публика в зале будет сидеть в шахматном порядке.
1: А что вы готовите для нового сезона? Когда начинается новый сезон? Потому что в последние годы новый сезон начинался праздничным концертом. В этом году что вы планируете?
3: Новый сезон 17 сентября. Мы также начнем с великолепного концерта. В нем будут исполняться сложные произведения. Затем «Аида». Мы запланировали премьеру этой оперы на 27 сентября. Мы очень рады, что наконец-то состоится эта долгожданная премьера. Ведь карантин был объявлен в марте, за 3 дня до премьеры.
1: Я как раз помню, что мы встречались с вами буквально за несколько дней до «Аиды», и вы говорили о том, как вы хотите показать вашу новую премьеру, какая великолепная сцена, и вот это вот все передвинуто.
3: Я был счастлив, что в феврале у нас с огромным успехом прошла премьера «Русалки». Билеты на 5 представлений, состоявшихся после премьеры, были быстро распроданы. Мы были уверены, что и «Аида» понравится публике. Зритель увидит великолепную сцену, роскошные костюмы. Мы серьезно готовились к весенней премьере. Надеемся, что в сентябре не обманем ожиданий публики.
0: Ростислав Штур подтвердил, что в результате пандемии у театра были большие экономические потери. Придется экономить, сократится количество премьер.
3: Наконец, февраля 2021 года мы запланировали премьеру первой словацкой оперы «Ковач Виланд», которую написал композитор Ян Левослав Белла. Потом мы хотим с этой постановкой выступить в Кошице и Банской Бистрице. Ведь наш театр называется «Народный Девадла», то есть он должен служить всему словацкому народу.
1: Желаем вам больших успехов.
2: Спасибо большое всем.
0: Перед тем, как мы предоставим слово одному из участников первого концерта, который после вынужденного перерыва, связанного с пандемией коронавируса, состоится в Словацком национальном театре, мы расскажем о словацком композиторе Яне Левославе Белле, премьера оперы которого «Ковач Виланд» намечена на новый театральный сезон. Будущий композитор родился 4 сентября 1843 года в городе Липтовский Микулаш. При крещении ему дали имя Ян Игнац. Он был старшим ребенком в большой семье органиста Яна Беллы и его супруги Терезии. Уже в раннем возрасте стало понятно, что Ян очень талантлив. Он получил прекрасное образование, изучал теологию в городе Банско-Бистрице, а потом в Вене. В 1866 году Белла получил сан католического священника. Однако позже он конвертировал, стал протестантом и женился. Музыка играла огромную роль в его жизни. Основы музыкальной грамоты он получил у отца. Расширил музыкальное образование во время учебы в гимназии. Там не только прекрасно научился играть на многих музыкальных инструментах, но и изучил теорию музыки и композиции. Будучи священником, он играл на органе в костелах. Позже стал профессором музыки, директором музыкального общества, руководил хором. Ян Левослав Белла сочинял не только церковную музыку, но и светскую. Необходимо также подчеркнуть, что ему были близки идеи представителей словацкого национального движения – борьбы за освобождение словацкого народа. Ян Левослав Белла – автор первой словацкой оперы. Она называется «Ковач Виланд» – «Кузнец Виланд». Опера была написана на немецкое либретто Рихарда Вагнера. Несмотря на то, что Белла в течение долгой жизни стал свидетелем многих музыкальных направлений, в основном на его творчество влияла церковная и народная музыка. Над своей

0: из лож, окруженный родственниками и друзьями, находился ее 83-летний автор. Публика наградила композитора долгими овациями и огромными букетами цветов. Современники вспоминали, что в глазах маэстро они видели слезы радости. Ян Левослав Белла – один из родоначальников словацкой композиторской музыки, автор первой словацкой оперы. Он скончался 25 мая 1936 года в Братиславе. Покоится на старинном Братиславском евангелическом кладбище. А на одной из тихих улиц в центре словацкой столицы возвышается бюст композитора. А сейчас, уважаемые друзья, вас ждет встреча с солистом оперы Словацкого национального театра Сергеем Толстовым. Это интервью Сергей мне любезно предоставил перед началом репетиции. Включаем запись. Сергей, скажите, пожалуйста, когда вы последний раз выходили на сцену перед пандемией?
1: Если говорить о сцене, последний раз на сцене я был на репетиции «Аиды». Премьера в сентябре, я надеюсь.
0: Вы меня простите, я вас перебиваю. Это было в самом начале марта. Чем вы дома занимались? Как проходили дни вынужденного карантина у певца?
1: Сначала я отдохнул. Восстановил голос, потом его вычистил, потом начал каждый день петь. В принципе, я уже чувствую, что я в форме, что я могу идти на сцену, учу новые романсы. Это радостные минуты, что начинаем работать.
0: Сергей, что значит «вычистил голос»? Я думаю, что для человека непросвещенного это очень интересный термин вокальный.
1: Для меня, в принципе, такой обиходный термин. Вычистить голос значит технически вычистить его. Исправить какие-то технические ошибки, которые приходят во время повседневной работы, которые, в принципе, когда ты на сцене, иногда даже не замечаешь. Чтобы вот собраться с мыслями, нужно, естественно, время. Во время карантина удачно все это сложилось, вычистил голос технически.
0: Как вы обнаруживаете, что голос не чист?
1: Первое – это внутреннее ощущение. Мы на сцене себя не слышим, певцы, поэтому я всегда делаю записи. Потом все это прослушиваю, а на следующий день стараюсь исправить все эти ошибки, которые я там нашел.
0: Например, некоторые певцы, не будем говорить имена, гордость оперной сцены, звезды сначала поют тенором, потом переходят на баритон. А вот у вас как с голосом? Меняется он с возрастом?
1: У меня такое ощущение, что у меня голос перебирается в басовую тембральную зону. Там вот я нахожу какие-то новые краски. Хотя я всегда себя ощущаю баритоном. В принципе, голос матереет с возрастом, со временем, с сознанием техники. Я помню, как я поступал в консерваторию, еще в Ленинградскую, закончил уже Петербургскую, тоже все меняется, не только тембр. Я, в принципе, пел очень несложные вещи. Арии для начинающего баритона. И меня попросили спеть по диапазону. Там не было сомнений, я баритон.

0: Сережа, сколько лет вы уже в Словацком национальном театре? Вся ваша карьера, можно сказать, связана с Братиславой.
1: С 95-го я, в принципе, начинал первый сезон в Банской Быстрице. Я вспоминаю на Банскую Быстрицу всегда сердечно. Прекрасные люди были, прекрасные коллеги.
0: У вас большой репертуар в Братиславе. Вы спели много арий главных. Какой спектакль вам больше всего запомнился?
1: У меня было 26 или 28 дебютов, точно уже не помню. Моя премьера была в партии «Де Луна» в Трубадуре. Дебютировал здесь я в Жермоне, 95 октября. В ноябре уже была премьера «Трубадура». Все партии были главные, просто увеличил свой репертуар несколько раз. Практически спел всего Верди, за исключением, может быть, «Риголетто» или «Яго».
0: А русский репертуар?
1: Да, у меня огромные воспоминания на «Орлеанскую деву», когда я пел «Лионеля». Это очень удачный спектакль был. Моя работа с дирижером господином Штуром была очень удачная, что касается русских опер. «Пиковая дама», «Орлеанская дева», «Евгений Онегин». Очень хороший был Борис Годунов, партия «Рангони». Мне повезло спеть в Цюрихе эту партию с господином Федосеевым. В Словакии, если идет русская опера, то, естественно, для меня это огромная радость.
0: Сергей, буквально через несколько дней вы выходите вновь на сцену Словацкого национального театра в историческое здание, и вас ждет концерт.
1: Вы знаете, чувствую такие страхи.

0: Анны, я вспомнил 95-й год, концерт, который был в помощь сгоревшей опере в Венеции. В принципе, там было очень много исполнителей. Я практически был второй, а Сережа Ларин пел первую арию «Куда-куда вы ударились», а потом я вышел с арии, вы мне писали. И вот у меня такое было ощущение, что я, в принципе, еще как бы и не спел дебют оперный, но уже в этом концерте я участвовал. Сейчас тоже такое ощущение, что вот после вот этого карантина, всех вот этих событий, тоже вот выхожу и пою русскую вещь, «Благословляя вас леса», красивый текст из поэмы Толстого Алексея Константиновича, Иоанн Дамасский. Посыл такой, что вот люди, соединяйтесь в одно единое, перестаньте враждовать, давайте соединимся в одно объятие и будем счастливо жить. Этим романсом я открываю концерт. Я надеюсь, что у меня получится, потому что этот романс я пробовал как студент. Признаюсь, что у меня не получилось. Он очень драматический.
1: Нужен опыт жизненный.
0: Да, и вот только сейчас я могу его попробовать в полную силу. Надеюсь, что концерт будет интересный, потому что вообще очень много известных словацких исполнителей, коллег. Для меня огромная честь участвовать в таком концерте.
1: Но ведь романс — это же маленький театр, который буквально разыгрывается на глазах перед публикой за несколько минут. Вы должны вложиться в это небольшое произведение и что касается вокала, и что касается исполнительского искусства. Это очень сложно.
0: Второй романс тоже Чайковского, «Хотел бы в единое слово». И третий романс Мусоргского, «Блоха».
1: Конечно, я хочу закончить это интервью словами: желаю вам успеха, желаю приятных впечатлений нашей публике, и я надеюсь, что следующий перерыв не будет таким большим.
0: Спасибо большое. Думаю, что уже без перерывов и, как говорится, вперед с полной силой, с полной энергией, в надежде, что на планете Земля будут лучшие события, как в первом романсе «Благословляю вас, леса».
1: А сейчас, дорогие друзья, небольшой кусочек из репетиции Сергея Толстого.

Дорогие друзья, и небольшое дополнение к этому сюжету. Герои его и Ростислав Штур, и Сергей Толстов без проблем пережили этот страшный период, период ковида. Оба они здоровы, здоровы и их семьи, и они продолжают свою творческую деятельность. И на этом мы заканчиваем нашу программу. С вами прощаются Абдул Арут и Ирина Сычикова. Мне осталось сказать последнее. Слушайте нас завтра, дорогие друзья. Всего вам самого-самого доброго. Агуй.